так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

0: Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потревожит.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай ФМ 101.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
3: Расстояние до тротуара заметь.
4: Положение тела перпендикулярно разделительной
3: кромке. Ромашки в руке.
5: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Действие картины происходит в Древней Руси, в те времена, когда славянам, объединившимся в войско, под предводительством Ратибора, сына Всеслава, удалось одержать первые победы над племенами кочевников. Саундтрек к фильму «Русь изначальная»

я вам всем давно известна, что дней в неделе ровно семь, но есть один из них чудес.

утром, и с хорошим днем. С добрым утром, с добрым утром, и с хорошим днем.

0: iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
0: На Валдай FM.
4: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
5: Стоп! Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
6: А если дорого?
5: Диагностика при ремонте бесплатна.
6: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
7: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
6: А телефон?
5: У меня он вообще не включается третий день.
6: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.
8: Комсомольский, 28.
6: Звони прямо сейчас. 8 900 249 75 30.

0: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире!

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Кристиан Шефер из Германии обладает феноменальной памятью, и его достижения уже отмечены несколькими рекордами. Он способен запоминать последовательность из 250 монет и воспроизвести 11 телефонных номеров за 3 минуты. Недавно 34-летний мужчина вновь доказал, что его имя внесено в Книгу рекордов не случайно. Он нырнул под воду и начал запоминать длинную последовательность цифр, которые показывали на экране телефона. Когда Кристиан всплыл, то безошибочно воспроизвел 87 цифр и установил новый рекорд. Сам он признается, что самое сложное в таком испытании – сочетать умственную нагрузку с нехваткой кислорода. Впрочем, по его словам, именно эта сложность и делает задачу интересной. Так что теперь у рекордсмена есть не только выдающаяся память, но и отличная выдержка под водой. В Сиэтле бывший магазин 7-Eleven превратили в необычную торговую точку, больше похожую на художественную выставку. Она называется «Магазин неудобств». Покупателям здесь предлагают совершенно бесполезные вещи, признанные раздражать и усложнять жизнь. Например, это уже запутанные USB-кабели или упаковки с одним носком вместо пары. Авторы проекта хотели превратить знакомые всем раздражители в юмористический объект. Абсурд идеи в том, что людям предлагают не избавиться от мелких жизненных проблем, а нарочно прийти и купить их. Организаторы надеются, что после посещения магазина многие по-новому посмотрят на повседневные неудобства. Правда, если вы и так забыли дома зонт и потеряли ключи, возможно, стоит сначала заглянуть в обычный магазин. В китайском Хуаншане живет 4-летний мальчик, который уже хорошо понимает, как вести ресторанный бизнес. Он выходит на улицу и зазывает гостей в семейный ресторан. Мальчик также помогает родителям накрывать столы, убирать и подавать еду и напитки. А еще он убеждает посетителей есть помедленнее, чтобы в полной мере насладиться вкусом блюд. За приветливость и активность ребенка прозвали «малышом-боссом». Его история растрогала пользователей интернета. Они отметили, что мальчик усвоил главный принцип ресторанного дела. «Хочешь клиентов – выйди на улицу и приведи их за собой». Похоже, при таком подходе семейному заведению скоро придется расширяться. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
3: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом уже много. Сначала все делала по инструкции, а потом поняла. Главное — быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю. Вот ради этого и хожу». Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

1920-е годы. Маленький город на юге России. Гражданская война закончилась, но до полной победы большевиков еще далеко. Группа бандитов из бывших офицеров грабит поезд с золотом, на который нужно было купить хлеб для голодающих, и пятеро друзей бывших красных бойцов вступают с ними в смертельную схватку. Подозрение в предательстве падает на одного из них. Избежав от товарищей, он должен вернуть золото, чтобы доказать свою невиновность. Саундтрек к фильму «Свой среди чужих, чужой среди своих».

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
2: 92170720.

смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Начало 20 века. Ирландия охвачена волнениями. Рабочие и крестьяне ведут отчаянную борьбу за независимость с британскими частями, призванными подавить бунт. Чувство долга и любовь к родине побуждают Дамиена оставить успешную карьеру врача и вместе с братом Тедди вступить в жестокую схватку за свободу. После первых побед повстанцев британские власти приходят к выводу, что кровопролитие пора прекращать, но страну ждет новое испытание – гражданская война, когда родные братья, еще недавно сражавшиеся бок о бок, окажутся по разные стороны баррикад. Саундтрек к фильму «Ветер, который качает вереск».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
3: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
2: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 9217-07-22-35.
4: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Супруги-блогеры Чунг приобрели умную зубную щетку за $500. За такие деньги она должна была впечатлять. И действительно, внутри есть встроенная камера, фонарик и чистка с использованием искусственного интеллекта. Многие решили, что блогеры получили деньги за рекламу, но те заверили, им никто не заплатил. Впрочем, и рекламы не вышло. Камера, которая должна была в реальном времени показывать налет и прочие неприятности, толком ничего не продемонстрировала. Супруги назвали слишком сложную щетку чрезмерным испытанием. Комментаторы в интернете тоже отметили, что обычные щетки отлично справляются со своей задачей. Возможно, не стоит превращать их в гаджеты будущего. В конце концов, чистить зубы – это одно из немногих занятий, где меньше всего хочется смотреть в камеру. Иман Кивини совершил пешее путешествие, которое кажется почти невероятным. Он прошел из Стамбула в свой родной ирландский город Клермарис. При этом 6805 километров за 369 дней мужчина преодолел босиком. Иман стал мировым рекордсменом, но признается, что иногда жалел о своей затее. Асфальт стирал кожу до крови, в ступни впивались осколки стекла, а однажды в рану попала инфекция, пришлось сделать недельную остановку. За неделю до финиша он вдобавок сломал палец ноги. Но все трудности остались позади, и герой все-таки дошел до дома. Босой путешественник вызывал немало удивленных взглядов, но люди в основном проявляли любопытство и доброжелательность. Теперь у Имана есть не только мировой рекорд, но и, вероятно, самая закаленная пара ног в Ирландии. Наш герой истории решил впервые попробовать тайский чай со льдом и заказал напиток на дом. Его удивила необычная тара. Чай был налит в пластиковый стакан, который поместили в бумажный. Мужчина вынул пластиковый пакет и проткнул его трубочкой сбоку. В результате напиток вырвался на свободу и залил весь стол. Сам чай мужчине очень понравился, а вот способ употребления остался загадкой. На помощь пришли тайцы. Они объяснили, что пластиковый пакет нужно оставлять в бумажном держателе для устойчивости, а трубочку вставлять не в бок, а сверху, туда, где пакет завязан резинкой. Так что тайский чай со льдом – это не только напиток, но и небольшой квест. Главное – не торопиться и не пролить все при первом же глотке. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07.

0: орудием тех времен. Say you, say me, say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.
3: Ночь дерьма, ярд, швар, гер, дексин, вистик, псилип, псилип.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Юная Оленька родилась и выросла в бедной семье, поэтому вынуждена выйти замуж за богатого, но нелюбимого человека, который, к тому же, гораздо старше ее. Но сердцу не прикажешь, и странная любовь вдруг настигает девушку на выданье, вот только любящий ее человек не может смириться с тем, что она отдана другому. Саундтрек к фильму «Мой ласковый и нежный зверь».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: на Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: Гордай FM.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Гостинопольская улица. Гостинопольская улица напоминает о временах, когда Валдай был важным пунктом на большом тракте между Москвой и Петербургом. Рядом находилось гостинное поле, место ярмарок и оживленной торговли. Здесь останавливались обозы, кипела купеческая жизнь. А валдайские баранки и колокольчики расходились по всей России. Название улицы словно приглашение заглянуть в прошлое и увидеть Валдай как шумный торговый перекресток империи.
1: Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Узнав о неизлечимой болезни, отец семейства решает исполнить мечту всей жизни – съездить на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья решает поддержать отца и отправляется в автопутешествие через всю Россию. Саундтрек к фильму «Родные».
1: Сядем с отцом, сядем вдвоем.

сыном я был, стану отцом в деда лицом. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка ладушек. Будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, и в венах кровь моя течет, и день.

Я часто вспоминаю о том, как мы были счастливы. Недолго, совсем недолго, но очень счастливы.

Твой привычный голос говорит изнутри, как будто так однажды было с тем, кто любит мосты. Когда шагаешь в чистый воздух, июль, тебе хохочет лети.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончилось.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай ФМ. Валдай ФМ. Реклама. Реклама.
3: На Валдай ФМ.
4: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
5: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07 22.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: go.
1: What the hell do you mean I've gotta wait in line?

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 92170722.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: В третьем тысячелетии мир переменился. Климат, народы, все перевернулось. Земля превратилась в ядовитую выжженную пустыню, которую стали называть «проклятая земля». Миллионы людей сосредоточились в нескольких огромных городах, на улицах которых царили хаос и преступники. Система правосудия не смогла справиться с анархией, и был создан новый порядок – элитные подразделения, которые сами задерживали, судили, выносили приговор и приводили его в исполнение. Их называли «судьями». Саундтрек к фильму «Судья Дредд».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170 7.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Париже, в нескольких шагах от Эйфелевой башни, открылся первый в городе бутик сливочного масла. Здесь представлены 30 сортов. От небольших семейных производителей из Британии, долины Луара и севера Франции. Владелец приглашает дегустировать масло не спеша. Маленький кусочек кладут на язык, дают ему растаять, и только потом чувствуется вкус. Бутик быстро стал популярным в соцсетях, и сюда приходят не только парижане, но и туристы. Масло продается в упаковках от 10 грамм до целого килограмма. Кстати, по данным французского Минсельхоза, каждый житель страны съедает около 8 килограммов масла в год. Это один из самых высоких показателей в мире. При этом уровень ожирения во Франции всего 14%. Видимо, французы знают секрет. Чтобы есть масло и не толстеть, нужно просто жить во Франции. А если нет такой возможности, хотя бы зайти в этот бутик. Румынский город Крайова превратился в сказочную вселенную. Здесь проходит фестиваль гигантских кукол, в котором участвуют больше 150 артистов из 15 стран. В этом году тема – звездная пыль. И все вокруг напоминает космическое путешествие. Высота некоторых кукол достигает 5 метров. В программе уличные театры, цирк, концерты и интерактивные представления. Фестиваль продлится 8 дней. Он рассчитан и на детей, и на взрослых. А еще организаторы собирают рюкзаки для детей из малообеспеченных семей. Так что праздник не только веселый, но и добрый. В Лос-Анджелесе готовится к открытию музей Джорджа Лукаса. Он построен на территории в 4 гектара, внутри 33 галереи, 2 кинотеатра, библиотека, ресторан и кафе. В одной из галерей разместили экспонаты из «Звездных войн», фигуры Дарта Вейдера, R2-D2 и C-3PO. Но музей не только о космосе. Здесь также представлены работы художников, комиксов, иллюстраторов и даже Бэнкси. В архиве Лукаса модели, эскизы, костюмы и реквизит. Создатели называют это нарративным искусством, историями, рассказанными через изобретения, от нескольких рисунков до современных комиксов. Так что теперь в Лос-Анджелесе будет не только Голливуд, но и место, где можно увидеть все, из чего он вырос, включая даже «Звездные войны», которые давно стали реальностью. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай ФМ.
4: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом. Уже много. Сначала все делала по инструкции. А потом поняла. Главное быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Анна и Мария Болейн движимы слепой амбицией своей семьи. Борются за внимание и благосклонность короля Генриха VIII. И хотя обе сестры разделяют с ними ложе, только одной из них суждено подняться на трон для непродолжительного царствования. Саундтрек к фильму «Еще одна из рода Болейн».

сколько фруктовых садов. Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься тоже мыслью.

0: сказать, следуешь зеленым фруктам и жуешь свою гордость.
1: Жажда.
0: Возле источника пытаюсь тебя простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь чего-то

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама.
0: Реклама. На Валдай ФМ.
2: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
3: Стоп! Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
4: А если дорого?
3: Диагностика при ремонте бесплатна.
4: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
5: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
4: А телефон?
3: У меня он вообще не включается третий день.
4: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.
6: Комсомольский, 28.
4: Звони прямо сейчас. 8-900-249-75-33.

0: Появились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35. Волны настроения

больше не говорю сам с собой. Не пойму, как же так получилось. Я твои вспоминаю глаза, и от них никуда мне не деться.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический».
2: Валдай исторический.
1: Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
3: По следам истории. Улица Валдая. Улица Ленина. Одна из центральных артерий Валдая, где прошлое и настоящее встречаются в городской застройке. На этой улице соседствуют старинные здания и современные городские объекты. А новые проекты, вроде строительства жилья для молодых семей, продолжают летопись городской жизни. Улица Ленина отлично показывает, как Валдай бережно хранит историю и одновременно развивается.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.

0: пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07 20.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Одинокая мать укрывает беглого убийцу в своем доме, где живет вместе с сыном. Полиция обшаривает весь городок в поисках преступника. А мать-одиночка тем временем узнает о своем госте горькую правду и перестает понимать, что же ей делать. Саундтрек к фильму «День труда».

Ведь там по соседству мой свёкор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война. А ты вот живой и здоровый, и цепь золотая.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В преддверии религиозного праздника Наваратри в индийских социальных сетях появилось необычное объявление. Мужчина по имени Криш Мистри предлагает себя в аренду в качестве партнера для традиционного танца гарба. Услуги доступны в трех пакетах стоимостью от 10 до 20 долларов. Самый бюджетный вариант включает 2 часа совместных танцев, помощь в освоении базовых движений и общее селфи. Следующий пакет предлагает 4 праздничных часа. А самый дорогой – целый день танцев в компании. Пользователи отреагировали с большим интересом. Многим не хочется встречать праздник в одиночестве. Правда, пока неизвестно, объявление настоящее или шуточное. В любом случае, идея уже нашла отклик. И, возможно, у Криша выстроилась очередь из желающих танцевать. Американка австралийского происхождения Присцилла Лентини решила впервые оформить австралийский паспорт. Однако процесс столкнулся с неожиданной трудностью еще на этапе фотографирования. По правилам, на снимке должны быть видны уши. Фотограф в консульстве Чикаго больше часа пытался поймать нужный ракурс, но уши упорно не попадали в кадр. В итоге сотрудники предложили женщине подписать курьезный официальный документ. В нем подтверждалось, что у Присциллы действительно есть уши. Сама дама позже пошутила. Фотографу стоило просто попросить ее втянуть щеки. К счастью, фотографии в итоге одобрили и заявление на паспорт не отклонили. Так что бюрократия иногда умеет признавать очевидное. Правда, с подписью и печатью. Причины для татуировок у всех разные, но каждый старается выбрать тот самый дизайн. Один пользователь интернета похвастался надписью, которая теперь украшает его руку. Это всего одно слово – weird, то есть странный. И это как раз тот случай, когда форма полностью совпадает с содержанием. Стиль татуировки настолько необычный, что многие комментаторы пожаловались на головокружение. Сам герой истории, похоже, доволен. Он хотел нечто странное и получил именно это. Реакция публики его тоже наверняка порадовала. Кто-то не понял, зачем нужна тату, вызывающая физический дискомфорт. Но большинство все же признали идею и исполнение невероятно крутыми. В конце концов, если уж делать странную татуировку, то так, чтобы она запомнилась. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты 10-летия».

0: студиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

таинственного короля льва Муфасы рождается наследник по имени Симба. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дядя Шерама, мечтающего о власти. Симба познает горе утраты, предательство и изгнание. Но в конце концов обретает верных друзей и находит любимую, закаленный испытаниями. Он в нелегкой борьбе отвоевывает свое законное место в кругу жизни, осознав, что значит быть настоящим королем. Саундтрек к фильму «Король лев»

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом. Уже много. Сначала все делала по инструкции. А потом поняла. Главное — быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.
2: Привет всем! Я Светлана Спила, автор-исполнитель из Демянского района. Я занимаюсь авторской песней. Создание моих песен зависит от прилива вдохновения. Новые тексты и мелодии появляются тогда, когда складывается нужный эмоциональный настрой. Я снимаю видеосюжеты о деревне, люблю русскую деревенскую культуру, старину, церкви. Сегодня я хочу представить свою новую песню о Валдайском и Верском монастыре. То есть это мои впечатления и переживания, которые я превращаю в песню, а гитара мой помощник. Если не хотите пропустить мои новые песни, подписывайтесь на мою страничку в ВК. Спила Светлана. Жду у себя в ВК своих новых друзей.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM.

0: Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: В ранней молодости летчика Егорова оклеветал друг Сорокин. Оставила любимая девушка. С тех пор прошло много лет. Девушка вышла замуж за Сорокина. Они вырастили сына. Однажды все трое оказываются на борту лайнера, которым управляет Егоров. Эта встреча станет поворотной в судьбе каждого из них. Саундтрек к фильму «Неподсуден».
1: Жить на земле и не петь невозможно. Это я точно тебе говорю. Жить на земле и не петь невозможно. Это я точно тебе говорю. Надо б друзей выбирать осторожно, но без опаски им сердце дарю. Жить на земле без друзей невозможно. Это я точно тебе говорю. Жить на земле без друзей невозможно. Это я точно тебе говорю. Сотни ночей ты провел бы тревожно, лишь бы с любимою встретить зарю. Жить на земле без любви

земле без любви невозможно. Это я точно тебе говорю. Счастье порой понимается ложно. Все же нужны паруса кораблю. Жить на земле без мечты невозможно. Это я точно тебе говорю. Жить на земле без мечты невозможно. Это я точно тебе говорю. Птицы поют

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафуют. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
2: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07 22 35.
5: Вы слушаете Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Гостей одной австралийской свадьбы ждало необычное условие в приглашении. Невеста попросила всех прийти без парфюма и ароматной косметики. Причина серьезная. От резких запахов у нее начинается сильная мигрень. И такое уже случалось. Эксперты по свадебному этикету не увидели в просьбе ничего зазорного, особенно с учетом медицинской причины. Но интернет, как обычно, отреагировал с юмором. Кто-то предложил нанять специального нюхача на вход. Он проверял бы гостей и разворачивал тех, кто слишком щедро воспользовался духами. Впрочем, если просьба невесты поможет избежать головной боли, гостям стоит просто оставить парфюм дома. Свадьба и без него будет яркой. В аэропорту тайского Чангмая сотрудники безопасности обратили внимание на женщину, которая явно кого-то ждала. Оказалось, что 66-летняя дама приехала из другой провинции, чтобы встретиться с пилотом по имени Чай. Они познакомились в социальных сетях, и женщина в него влюбилась. Однако личная встреча так и не состоялась. Пилот, как выяснилось, был создан искусственным интеллектом. Раньше женщины рисковали нарваться на женатого мужчину, а теперь на нейросеть. Сотрудники аэропорта связались с сыном путешественницы, который ничего не знал о ее поездке. Пока он добирался до Чангмая, даме предоставили место для отдыха. История закончилась благополучно, но стала напоминанием. В интернете нужно быть осторожнее, даже с пилотами. В антикварном магазине Zef Antiquae во Флориде нашли необычный предмет – футляр в виде гроба. Его выставили на онлайн-аукцион, и покупатель заплатил за находку $3000. Внутри футляра хранится полный набор для охоты на вампиров. В комплекте два деревянных кола, крест, молитвенник на латыни, бутылочка для святой воды, соль, серебро и даже освященная земля. Самым жутким предметом многие посчитали кинжал с рукояткой в виде зомби-священника. Эксперты подтвердили подлинность набора, датируемого серединой 19 века. Они также пошутили, что во Флориде не лучшее место для вампиров, уж слишком много солнца. Видимо, покупатель либо всерьез готовится к встрече с нечистью, либо просто любит необычные сувениры. В любом случае, теперь у него есть все необходимое, кроме, пожалуй, самого вампира. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический».
4: Валдай исторический.
3: Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
5: По следам истории. Улицы Валдая. Площадь Свободы. Один из главных ансамблей Валдая. Особое место в нем занимает церковь «Введение во храм Пресвятой Богородицы», построенная в 1762 году. Это не просто храм, а важная часть городостроительной истории города. Ансамбль площади формировался веками, и сегодня реставрационные работы помогают вернуть ему прежний облик. Прогуливаясь здесь, легко представить, как менялся Валдай от уездного города до современного туристического центра.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама.
0: На Валдай-ФМ.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
1: 92170720.

Что сделает пара непрофессиональных привидений, когда их добрую Новую Англию наводнят снобы из Нью-Йорка? Они наймут частного биоэкзорциста, чтобы изгнать пришельцев, и результат превзойдет все ожидания. Саундтрек к фильму «Битлджус»

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 20.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170722.

0: на Валдай ФМ.
1: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
2: Стоп!
3: Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
2: А если дорого?
3: Диагностика при ремонте бесплатна.
2: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
4: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
2: А телефон?
5: У меня он вообще не включается третий день.
2: И телефон с

0: Комсомольске, 28.
1: Звони прямо сейчас.
2: 8-900-249-75-33.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217 07

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.